Давай, попытаюсь заступить в акцию. Наша прига, что остали рады. Я сам, дружба, твою праву. Я сам и дружба, твою праву. Мы